0: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все мы изначально чайники.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россия не признает односторонние принудительные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявила пресс-служба Постпредства России при ЕС в ответ на введение санкций. Рассматриваем антироссийские ограничительные действия как нелегитимные и необоснованные, цель которых – нанесение ущерба нашей стране, говорится в сообщении, цитирует его РБК. В дипмиссии также отметили, что любые недружественные действия в отношении России не останутся без ответа. Напомню, во вторник страны ЕС продлили санкции против России и сняли с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет РБК. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, на производстве ядерных установок и их составных частей, на производстве оружия и боеприпасов в легковом такси. Также предлагается ограничить долю мигрантов в строительстве до 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в следующем году. На ЖБИ в Екатеринбурге на 2 недели пустят в объезд автобусы и троллейбусы и отменят остановки из-за прокладки инженерных сетей у дома на 40-летие Комсомола 24. Движение перекроют там с 29 сентября и по 13 октября, сообщили в городском дептрансе. У автобусов номер 61 и 80 и троллейбуса номер 25 отменят остановки ЖБИ и 40 лет в ЛКСМ в оба направления. Остановку завода управления у автобусов перенесут. У троллейбуса 25 отменят в оба направления. Также с 26 по 28 сентября будут ремонтировать пути на остановке Каменные палатки, закроют движение трамваев между остановками Урфу и 40-летие ВЛКСМ в оба направления, пишет Ядин. Запрет на отпуск бензина в канистрах на АЗС Екатеринбурга сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, подписанного замгубернатора Сергеем Швинтом, пишет Ядин, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по заправкам. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилки и бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, рассказали порталу Ядин, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а рекомендация. «Черный плащ» возвращается спустя более 30 лет. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что в новом проекте герой объединится с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, которая знает все о его прошлом. Они будут сражаться со старыми врагами, а также воссоединяться с союзниками. Напомним, оригинальные эпизоды мультфильма «Черный плащ» выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара на четверг 84.40, евро 96.74.
2: Сегодня, 24 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска
2: «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Все включено, шоу. Радио Лето. Все включено, шоу.
6: 7:11 в Екатеринбурге. Это Радио Лето 98.9 FM врывается в ваш дом с хорошими новостями о том, что небо ясное, бабье лето пока еще продолжается. Солнышко обязательно будет сегодня на небе и, конечно, будет прекрасная погода. Я вообще вам скажу, вставать пораньше – это отличная привычка, потому что у вас есть возможность послушать, как поют утренние птички, посмотреть на зарождающийся рассвет, увидеть людей еще со слипшимися глазами и следами подушки на лице. Это забавно, согласитесь. В общем, все, что забавно, приятно и красиво, все это я вам сюда несу. Меня зовут Юлия Никонорова. Через пару минут расскажу вам о том, что надо делать сегодня с точки зрения астрологов, тарологов и нумерологов.
5: Все включено, шоу.
4: Вы слушаете «Радио Лето».
5: Шоу.

0: дня.
1: 7 часов 19 минут в Екатеринбурге. Сегодня 24 сентября 2026 года. Это уникальный день обновления и накопления мудрости. Энергетика суток требует осознанности, анализа прошлого опыта и умения видеть скрытые причинно-следственные связи. Число сегодняшнего дня – 7. Семерка – число тайных знаний, глубокого анализа и духовного поиска. Логика в сочетании с интуицией поможет найти выход из затянувшегося тупика. Сейчас прогноз для всех знаков зодиака по стихиям. Например, Овен, Лев и Стрелец – это представители стихии огня. Вам стоит постараться сбавить темп и не форсировать события. Самое лучшее решение сегодня – занять позицию наблюдателя, сдерживая вашу импульсивность. Телец, Дева и Козерог – это знаки Земли. Сегодня вам будет тяжело справляться с хаосом чувств. Попробуйте структурировать свои мысли на бумаге. Отличный день для интеллектуального труда, учебы и работы в команде. Стихия воздуха – это близнецы, весы и водолеи. У вас, возможно, неожиданные инсайты через общение или вещи и сны. Входящая информация окажется крайне ценной в будущем. Направьте ментальный поток на генерацию идей или разгадку чужих секретов. Стихия воды – это рак, скорпион и рыба. Сегодня ваш день. Вы почувствуете мощный прилив сил, а интуиция будет работать на максимум. Смело доверяйте своим предчувствиям и действуйте без сомнений. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро: что посеешь, то и пожнешь. Так что сегодня запускаются новые жизненные циклы, а выбор пути подскажет логика, а не эмоции. Пускай все хорошие прогнозы сбываются. С нами Радио Лето.
0: Радио Лето. Реклама.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7:30 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Удивительные новости прилетели к нам из Кыргызстана. Как вы думаете, вот сколько может стоить такой хороший, красивый, упитанный барашек? Ни за что не поверите, но недавно одного вот такого вот замечательного барашка продали за рекордный $1 000 000. Он представитель редкой породы арашан. И это самый дорогой лот на фестивале фермеров, куда съехались фермеры из России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. В общем, барашек действительно какой-то уникальной породы. И отец-то у него был уникальный, а может и есть. Его точно так же, этого папашу барана, продали за $150 000, что, в общем, тоже, как вы понимаете, слишком дорого для того, чтобы сделать из него просто шашлычок. Поэтому вот такие вот бывают уникальные покупки, продажи, аукционы и так далее. Не знаю, чем уж ценен так этот баран. Но, видимо, у него очень красивый мех и очень красиво закрученные рога. Других у меня версий просто нет.

0: Даны ближе. Полет нормальный. Полет нормальный.
1: 7:41 в Екатеринбурге. А не рвануть ли нам, друзья, сегодня в Минводы? Проще всего добраться из Екатеринбурга в Минеральные воды прямым самолетом, который долетит всего за 3,5 часа. Забавно, но этот город, вопреки своему названию, никогда не был курортом, и на его территории нет целебных источников, да и особых достопримечательностей, кроме помпезного железнодорожного вокзала в стиле сталинского ампира, тут нет. Зато из Минвод можно за полчасика добраться до Пятигорска. А уж этот живописный город поинтереснее. Тут и купальни, и архитектура, и литературный след. Пятигорск стал главным местом действия романа Лермонтова «Герой нашего времени». Михаил Юрьевич провел тут детство и

ссылку. Здесь же погиб на дуэли. И все в Пятигорске пропитано духом Лермонтова. Обязателен к посещению курортный парк «Цветник» с Лермонтовской галереей. Тут можно прогуляться среди цветов, послушать живую музыку, полюбоваться видами города, купить сувениры. Все, кто посещает Пятигорск, непременно едут смотреть провал. Небольшое озеро-колодец на южном склоне горы Машук. А при входе, конечно, стоит скульптура Остапа Бендера. Конечно, в каждой точке Пятигорска вам предложат шашлык, люля-кебаб, карачаевские хычины и местную минеральную воду. Ну, а если хочется попробовать все и сразу, отправляйтесь на верхний рынок, где готовят и продают буквально все, от семечек до деликатесов. В общем, чего мы сидим? Погнали в Минводы и Пятигорск!

0: 7:55 в Екатеринбурге. Ясный, солнечный, теплый день над нашим городом. И пускай все у вас сегодня ладится, все получается. Дела будут решаемыми, проблемы рассасываются сами собой. Ну, а в следующем часу я обязательно вам расскажу, что же нужно сегодня и можно отметить, потому что у нас на Радио Лето праздник каждый день.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Доброе утро. Россия приветствует американское приглашение президента Путина на саммит «Большой двадцатки». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет агентство «Интерфакс». Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря. В G20 входят 19 государств, включая Россию, Китай, США, Германию, а также два региональных объединения – Евросоюз и Африканский союз, напоминает РБК. В Екатеринбурге к отоплению подключили более 72% школ, садиков и больниц. Об этом сообщил заместитель главы города Владимир Гейко. Он оценил ход модернизации магистральных тепловых сетей и процесс подключения объектов социальной сферы к отоплению. Так Владимир Гейко проверил, как идут ремонтные работы на улице Кишиневской. Социальные объекты здесь уже подключены к теплу. Жилые дома смогут сделать это с 25 сентября. Всего в городе отопление есть в 500 домах. Напомню, отопительный сезон начался с 15 сентября. В первую очередь к теплу подключают социальные объекты. Музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова похоронят в Подмосковье на Перепеченском кладбище. Об этом сообщили агентство РИА Новости в его семье. Дата прощения пока неизвестна. Музыкальный критик скончался скоропостижно после неудачного падения с лестницы в Якутии, куда приехал на гастроли. Ударился головой. Ему было 58 лет. Сергей Соседов окончил журфак МГУ с красным дипломом. Стал широко известен в середине 90-х в программе «Акулы пера». В последние годы он вел телепрограмму «За гранью» на телевидении, а также был членом жюри популярного шоу «Суперстар» на НТВ. За год в городах-миллионниках в России закрылся почти 1% бургерных или 2360 заведений, пишут ведомости, ссылаясь на данные геосервиса 2GIS. Ситуация резко отличается от прошлого года, когда число бургерных в мегаполисах, наоборот, выросло в среднем на 47%. Сейчас наступил этап, когда выживают сильнейшие, те, кто предлагает качество, сервис и адекватную цену, описал ситуацию член Сенатского комитета по федеративному устройству Роман Маслов. Участники рынка связывают разворот тренда, в том числе со снижением доступности кредитов, ростом конкуренции, повышением цен на мясо, аренду и рабочую силу, пишет газета.ру. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до вечера сегодняшнего дня. Причиной смога названа сухая и теплая погода со слабым ветром, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосфере. По прогнозам Росгидромета, теплое бабье лето ожидается до конца сентября. Чуть прохладнее сегодня, в пятницу и в субботу, но будет солнце, преимущественно без осадков. Температура в пятницу всего плюс 15. В субботу 16 градусов тепла, но с воскресенья по вторник до плюс 19 днем, в будущую среду солнечно плюс 16. Таков пока предварительный прогноз. Официальный курс доллара 84,40, евро 96,74.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9.

0: покупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, 24 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
3: Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
4: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 8:12 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никанорова. Я вам желаю доброго дня. Пускай сегодня, в этот четверг, все запланированные дела очень быстро закончатся, и у вас останется много свободного времени для того, чтобы просто погулять под музыку, которая несется из наушников. А там в наушниках, конечно же, радио «Лето». Через несколько минут буквально расскажу вам о том, какой праздник мы сегодня будем отмечать. Мне нравится, например, спланировать отмечание дня незапланированных безумств. Как вам такое?
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: праздник. Праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8 часов 19 минут в Екатеринбурге. Сегодня 24 сентября и до конца года меньше 100 дней. Сегодня, как и каждый последний четверг сентября, отмечают Всемирный день моря. Этот праздник был учрежден в 1978 году, чтобы привлечь внимание мировой общественности к экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов, защите океанов от загрязнения и роли судоходства в мировой экономике. Чтобы знать, ежегодно в мировой океан выливается около 21 миллиона баррелей нефти. Огромную опасность также представляет пластиковый мусор, распадающийся на микропластик и отравляющий флору и фауну. Так что День моря – это не про купание и загар, а про серьезную ответственность людей перед природой. А еще сегодня отмечает День незапланированных безумств. Он призывает к спонтанным решениям и неожиданным поступкам. Попробуйте позволить себе то, на что не хватает смелости в обычной жизни. Главное правило – шалость или безрассудство должны приносить радость и быть безопасными для вас и окружающих. Ну, рискните сегодня кардинально сменить имидж, продегустировать незнакомое блюдо или просто выбрать нестандартный путь на работу. Так что давайте отмечать.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы задумывались вообще, как наш мозг связывает зрение и память? Вот представьте, человек видит ключи, но не понимает, что это такое, пока не возьмет их в руки. Да, это не амнезия. У этого слова есть другое название. Встречайте неодушевленное существительное женского рода – агнозия. Это слово пришло из греческого языка, где приставка «а» означает отрицание, а гнозис – познание или знание, буквально незнание. Термин ввел знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд в конце 19 века. Сегодня это слово прочно связано с неврологией. При агнозии глаза видят детали, как я уже сказала, но мозг не может собрать их в единый образ. Восстановление всегда зависит от причины недуга. Обычно врачи тренируют мозг заново, подключая другие органы чувств – осязание и слух. В общем, узнавайте больше о тайнах человека вместе с нами. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8 часов 41 минута в Екатеринбурге, и стартует наша с вами любимая игра «Не шведский стол», в ходе которой вы сможете выиграть 2 билета на концерт. Итак, что мы сегодня будем делать? Мы будем изучать северокавказскую кухню и дегустировать будем не что-нибудь, а хычины. Итак, для того, чтобы выиграть билеты на концерт, вам нужно будет ответить на мой каверзный вопрос. Что же такое хычины? Это лепешка с начинкой сыра и зелени? Это открытый пирог с ягодами или пельмешки с морепродуктами. Ну, а если ответ будет правильный, то билеты ваши. Надо лишь дозвониться к нам по телефону 23 90 98,9. Еще раз повторю, 23 90 98,9. Мы вас ждем.

0: Это игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Как вас зовут?
1: Вероника.
0: Вероника, очень приятно. Скажите-ка, Вероника, знаете ли вы что-нибудь про северокавказскую кухню?
1: Нет, к сожалению, я там не была ни разу и мало что знаю.
0: Ну, давайте попробуем все-таки выиграть сегодня 2 билета на концерт «Рожденные в СССР». Итак, вопрос, что же такое хычины? Это лепешки с начинкой из сыра и зелени, это открытый пирог с ягодами или пельмешки с морепродуктами. Выбирайте свой вариант.
1: Я думаю, что первый вариант.
0: То есть лепешка?
1: Мясо.
0: Лепешка, да, она бывает с мясом, бывает с сыром, бывает с зеленью, бывает с картошкой, бывает с творогом. Все верно, это именно лепешка. Я вас поздравляю, Вероника, вы угадали, все верно. И на правах рекламы вам расскажу о том, что вы получаете пару билетов на шоу-программу «Рожденные в СССР». Вас ждет яркое ностальгическое шоу, где на сцене оживут любимые советские шлягеры и культовые песни из кинематографа той эпохи. Концерт пройдет 26 и 27 сентября на сцене театра эстрады. Все это для зрителей старше 6 лет. Я вас поздравляю. Вероника, скажите, пожалуйста, как у вас этот четверг складывается? Что уже успело произойти интересного?
1: Интересного ничего, к сожалению, приболела. Ну, я думаю, как раз до концерта я выздоровлю.
0: Обязательно. Просто задача у вас такая, по-быстрому выздороветь. То есть вы сегодня дома?
1: Да, я дома. Да. Настроение сейчас поднимется, думаю.
0: Конечно, обязательно. Да. А скажите, Вероника, есть у вас тоже такая привычка? Вот вы дома, вот вы приболели. Смотрите по сторонам и думаете, что-то надо бы пыль, наверное, вытереть, да? Полы помыть. Да? Есть?
1: Да. Время убить. Да. Поработать.
0: Все понятно. Понятно. Неисправимая чистюля и трудоголик. Все с вами ясно. Ну уж вы выкроете все-таки немножко времени, чтобы отдохнуть, раз уж приболели. Я вам желаю скорейшего выздоровления и, конечно, получить удовольствие на концерте. Спасибо вам за участие. Всего самого хорошего. Главное, здоровья.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За неделю в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, почти на 34% выше показателя недели ранее. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового геновариант. Ведомство внимательно следит за ситуацией, готово к любым сценариям, пишет РИА Новости. Между тем, в Свердловском Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ОРВИ за неделю почти вдвое. С 14 по 20 сентября было выявлено более 33 тысяч вновь заболевших. Почти половина из них в Екатеринбурге. Показатель почти на 16,5% выше уровня предыдущей недели, но ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети, 65,5% от общего числа. Среди сезонных возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Врачи призывают соблюдать меры профилактики. Также свердловчан призвали привиться от гриппа. В регион ранее поступило почти 600 тысяч доз вакцины. Денис Паслер оценил итоги работы по модернизации поликлиник в Каменске-Уральском. Губернатор посетил два медучреждения, в которых провели капремонт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике номер 3 обновили кабинеты и входную группу, оформили комфортную зону ожидания и установили современное лабораторное оборудование. В поликлинике номер 2 полностью обновили внутреннее помещение и обустроили прилегающую территорию. Губернатор отметил, что также в Каменске-Уральском продолжается модернизация школы номер 2 и строительство самого большого в области легкоатлетического манежа. Уральские туристы впервые предпочли Таиланду в Вьетнам из зарубежных направлений отдыха. По итогам сезона 2026 Вьетнам впервые опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у свердловчан. За год число пользователей в роуминге во Вьетнаме выросло в 2,9 раза, то есть почти в 3, сообщили в пресс-службе одного из операторов связи. Самыми популярными зарубежными направлениями оказались Казахстан, Турция и Абхазия. Магнитная буря бушует сегодня на Земле самого слабого уровня G1 по 5-бальной шкале. По прогнозу, пик возмущения придется на период с 6 до 9 утра по московскому времени. Возмущение магнитосферы ученые лаборатории солнечной астрономии связывают с обширной корональной дырой на Солнце. Она протянулась от его южного полюса до экватора. Ожидается, что к вечеру и завтра магнитосфера начнет возвращаться в обычное спокойное состояние. Напомню, ученые не подтверждают прямого влияния магнитных бурь на здоровье человека. Но некоторые люди в такие дни отмечают усталость, головную боль, снижение концентрации внимания и проблемы со сном, пишет газета «Известия». Официальный курс доллара 84,40, евро 96,74.
2: Сегодня, 24 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Все включено, шоу «Радио Лето».
6: Девять часов 9 минут в Екатеринбурге. Это «Радио Лето» 98.9 FM. Сколько девяток на один квадратный сантиметр. Меня зовут Юлия Никонорова. Я вам желаю доброго дня. Погодка немножечко помрачнела, но ничего страшного. Бабье лето и так долго нас радовало солнцем, теплом. Просто можно было наслаждаться каждой минуткой. И мы, я думаю, этим будем продолжать заниматься, потому что здесь у нас на «Радио Лето» всегда тепло, всегда сочные хиты. Поэтому включаем погромче. Ну, а для того, чтобы сориентироваться в планах на сегодняшний день, есть подсказки от тарологов, астрологов и нумерологов. Не пропустите, через несколько минуточек будет наша рубрика «Карта дня».
5: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9 часов 20 минут в Екатеринбурге. Сегодня 24 сентября 2026 года. Уникальный день обновления и накопления мудрости. Энергетика суток требует осознанности, анализа прошлого опыта и умения видеть скрытые причинно-следственные связи. Число сегодняшнего дня – семерка. Число тайных знаний, глубокого анализа и духовного поиска. Логика в сочетании с интуицией поможет найти выход из затянувшегося тупика. А сейчас прогноз для всех знаков зодиака по стихиям. Стихия огня – это Овен, Лев и Стрелец. Постарайтесь сбавить темп и не форсировать события. Самое лучшее решение сегодня – занять позицию наблюдателя, сдерживая вашу импульсивность. Телец, Дева и Козерог – это представители стихии Земли. Сегодня вам будет тяжело справляться с хаосом чувств. Попробуйте структурировать свои мысли на бумаге. Отличный день для интеллектуального труда, учебы и работы в команде. Воздушные знаки, близнецы, весы и водолеи. У вас, возможно, неожиданные инсайты через общение или сны. Входящая информация окажется крайне ценной в будущем. Направьте ментальный поток на генерацию идей или разгадку чужих секретов. Рак, скорпионы и рыбы – это представители водной стихии. Сегодня ваш день. Вы почувствуете мощный прилив силы, а интуиция будет работать на максимум. Смело доверяйте своим предчувствиям и действуйте без сомнений. И, наконец, девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Что посеешь, то и пожнешь. Сегодня запускаются новые жизненные циклы, и выбор пути подскажет логика, а не эмоции. Хорошего вам дня, и пускай сбудутся самые лучшие прогнозы вместе с Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама. Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+. Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомое чувство. На часах время, когда нужно просыпаться. Но вот как сделать это не через силу, а с чистым удовольствием? Таким вопросом многие из нас задавались. Ловите три научно доказанных шага к вашему идеальному утру. Шаг первый – правильный звук. Забудьте про резкие, пугающие сигналы. Исследования показывают, что резкий будильник вызывает опасные всплески гормона стресса, кортизола, и мгновенно перегружает сердечно-сосудистую систему. Поставьте приятный трек, который постепенно набирает громкость. Мелодичные звуки снижают риск так называемой инерции сна и помогают проснуться без чувства разбитости. Шаг второй – физическая перезагрузка. И если ваш фаворит – легкий контрастный душ, то это прям то, что нужно. Доказано, что чередование теплой и прохладной воды мгновенно активирует симпатическую нервную систему и усиливает периферический кровоток. Это быстро насыщает мозг кислородом, прогоняет остатки ночной вялости и дает мощный заряд энергии на целый день. И шаг третий. Придумайте себе утренний ритуал. Наш мозг работает по системе дофаминового вознаграждения. Если вы придумаете приятный утренний якорь, например, чашку свежесваренного кофе, 5 минут медитации или любимый трек, организм выделит дофамин еще до подъема. Радость предвкушения буквально вытолкнет вас из постели. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:55 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Меня зовут Юлия Никанорова, и я желаю вам доброго дня, отличного настроения, прекраснейшей погоды. И, конечно же, пускай все сегодня происходит так, как намечено. Сегодня четверг, окончание рабочей недели не за горами. Так же, как не за горами, уже следующий час и наши интереснейшие планы. Например, в рубрике «Полет нормальный» мы сегодня с вами отправимся на Северный Кавказ. А в рубрике «Удивительный мир» я вам расскажу о том, а почему, собственно, так часто у людей сейчас стала возникать аллергия. Не пропустите и оставайтесь с нами. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Доброе утро. Россия приветствует приглашение президента Путина на саммит «Большой двадцатки», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Ранее приглашение Путина на саммит сообщил госсекретарь США Марко Рубио и отметил, что это даст возможность организовать встречу с Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами. Вопрос о проведении отдельной встречи Путина и Трампа пока не обсуждался, но Вашингтон открыт к таким контактам, пояснил Рубио. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря в G20. 20 входят 19 государств, напоминает РБК. Трагедия с ребенком произошла в Екатеринбурге накануне вечером. Из окна 12 этажа новостройки на улице Ландау в Академическом выпала 3-летняя малышка. Она не выжила, пишет Ядин. Как рассказала соседка, которая вызвала скорую помощь, мать оставила дочку в квартире с 8-месячным младенцем, сама ушла в магазин. По ее словам, ранее соседи видели, как девочка открывала окно и выкидывала вещи из квартиры, пока мамы не было дома. К семье были претензии со стороны инспекторов ПДН. Информацию о гибели ребенка подтвердил источник портала Е1. По его словам, второго ребенка, младенца, у женщины забрали. В СКР ЧП пока не комментировали, пишет Е1. В Екатеринбурге нашли заправку, где можно заливать бензин в канистры. Особые условия ввели для владельцев топливных карт, чиновников и сотрудников спецслужб на АЗС «Газпромнефть» на улице Кислородная, 7/1, пишет Е1, ссылаясь на главу комитета общественного контроля Сергея Сиова. Это закрытая заправка для нужд города, но там бензин заливают в канистры сотнями литров. На горячей линии «Газпромнефть» подтвердили, что заправка на Кислородной только для спецтехники и других владельцев топливных карт. Но заправляться можно не больше 40 литров и только в бак. И есть объявление на колонках об этом. Однако это АЗС самообслуживание, и водители делают, что хотят, пишет Ядин. В небе над Екатеринбургом заметили необычное свечение – космическую медузу. Горожане сняли на видео атмосферный оптический эффект. Он выглядит как гигантский полупрозрачный светящийся купол. Позади извилистые инверсионные следы, напоминающие щупальца. Метеоролог Алексей Пулин пояснил, что космическая медуза – атмосферный феномен, который возникает при запуске космических ракет или испытаниях баллистических снарядов. Визуальный эффект образуется в сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт, но его прямые лучи еще освещают. На большой высоте расширяющийся шлейф выхлопных газов от ракеты-носителя, пишет Ядин. Между тем, астрономы открыли первую планету, которая вращается вокруг звезды в обратном направлении и тем нарушает законы движения звездных систем. Открытие сделали астрономы из Лондонского университета Королевы Марии. Новым космическим объектом стала экзопланета, по размеру напоминающая Нептун. Она вращается вокруг красного карлика GJ3090b. Это небольшое и холодное светило. Такие составляют абсолютное большинство звезд нашей галактики. В дальнейшем астрономы планируют искать другие планетные системы с похожей архитектурой, пишет газета «Ру». Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Прогноз погоды на «Радио Лето» представляет АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, 24 сентября, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
5: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:10 в Екатеринбурге. Доброго дня я вам желаю. Меня зовут Юлия Никонорова. Вы знаете, удивительно, но ученые, кажется, нашли причину аллергического кашля и насморка у представителей молодого поколения. Знаете, почему это происходит? Оказывается, представители молодого поколения никогда не гладят постельное белье, а стирают при температуре не больше 30 градусов. При таком режиме постельные клещи просто остаются жить, здороветь и размножаться, в отличие, собственно, от тех самых представителей молодого поколения. В общем, вот те самые постельные клещи вызывают ринит, кашель и прочие проявления аллергии. В отличие от юного поколения, поколение старшее предпочитает работать утюгом и стирать белье на более высоких температурах. Поэтому такая вот реакция им неведомо. Ну что, в общем, имейте это в виду. Оказывается, все это немаловажно. Хоть и удивительно.

0: Самолет нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 10:19 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98,9 FM. Не рвануть ли нам сегодня, ребятки, в Минводы? Проще всего до тут добраться из Екатеринбурга прямым рейсом. Он долетит всего за 3,5 часа. Забавно, кстати, но Минводы, вопреки своему названию, никогда не был курортом. И на его территории нет целебных источников. Да и особых достопримечательностей, кроме помпезного железнодорожного вокзала в стиле сталинского ампира, тут нет. Зато из Минвод можно за полчаса добраться до чудесного Пятигорска. Этот живописный город, конечно, поинтереснее. Тут и купальни, и архитектура, и литературный след. Ну, судите сами, Пятигорск стал главным местом действия романа Лермонтова «Герой нашего времени». Сам Михаил Юрьевич провел тут детство и ссылку. Здесь же погиб на дуэли. И все в Пятигорске буквально пропитано лермонтовским духом. Обязателен к посещению курортный парк «Цветник» с Лермонтовской галереей. Тут можно прогуляться среди цветов, послушать живую музыку, полюбоваться видами города, купить сувениры. Все, кто посещает Пятигорск, непременно едут смотреть «Провал» – небольшое озеро-колодец на южном склоне горы Машук. А при входе там стоит скульптура Остапа Бендера. Ну, конечно, в каждой точке Пятигорска вам предложат шашлык, люля-кебаб, карачаевские хычины и местную минеральную воду. Но если хочется попробовать все и сразу, отправляйтесь на верхний рынок, где готовят и продают буквально все – от семечек до деликатесов. Так что, чего сидим? Погнали в Минводы и Пятигорск.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окошком плюс 14, бабье лето пока еще продолжается, из последних сил буквально ловим счастливые моменты солнечных дней для того, чтобы прогуляться, провести время с близкими на природе. Но я сейчас не об этом, я хотела вам рассказать, что голосовые сообщения, которые многих так страшно бесят, оказывается, еще и вредят рабочей продуктивности. Об этом через пару минут здесь на радио. Лето. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы задумывались вообще, как наш мозг связывает зрение и память? Вот представьте, человек видит ключи, но не понимает, что это такое, пока не возьмет их в руки. Да, это не амнезия. У этого слова есть другое название. Встречайте неодушевленное существительное женского рода – агнозия. Это слово пришло из греческого языка, где приставка «а» означает отрицание, а гнозис – познание или знание, буквально незнание. Термин ввел знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд в конце 19 века. Сегодня это слово прочно связано с неврологией. При агнозии глаза видят детали, как я уже сказала, но мозг не может собрать их в единый образ. Восстановление всегда зависит от причины недуга. Обычно врачи тренируют мозг заново, подключая другие органы чувств – осязание и слух. В общем, узнавайте больше о тайнах человека вместе с нами. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Добрый день. В Минприроды Красноярского края прошли обыски и выемка документов в рамках дела о нападении медведей на людей. С начала сентября зарегистрировано свыше 120 сообщений жителей региона о выходах зверей в населенные пункты. С начала сентября погибли 6 человек. Как сообщили в СКР области, на сотрудников местного Минприроды завели уголовное дело о халатности, так как чиновники не приняли необходимых мер по регулированию численности медведей. По всей Сибири ликвидировано как минимум 200 потенциально опасных животных. Нашествие медведей также фиксируют в регионах Дальнего Востока, напоминает «Коммерсант». Между тем, в Свердловской области медведи этой осенью несколько раз видели в населенных пунктах в Краснотуринском районе и в самом городе. В среду зверь зашел на участок в СНТ номер 18, сообщила накануне единая дежурно-диспетчерская служба города. До этого медведи видели 3 дня подряд с 19 по 22 сентября в поселке Рудничном, написали горожане в соцсетях. На севере Свердловской области медведи стали все чаще выходить к людям. Их видели также в Ивделе возле колонии, пишет «Комсомольская правда». Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, эта процедура проходит на первом заседании. Это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горно-заводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксобрании по списку КПРФ, напоминает «Новый день». Поклонники музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова пишут скорбные комментарии в соцсетях, выражают соболезнования его семье. Россияне отмечают его остроумие, компетентность и неподкупность. Журналистка Ксения Собчак, выражая соболезнования родным Соседова, назвала его символом музыкальной журналистики с 90-х годов и до наших дней. Напомню, телеведущий неудачно упал с лестницы в Якутии, куда приехал судить конкурс красоты. Ему было 58 лет. Широкую известность Сергей Соседов получил в 1990-е в программе «Акула пера». Позже участвовал в музыкальных телепроектах, был телеведущим на НТВ. Хоккейный автомобилист сегодня вечером проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с Череповецкой «Северсталью». Игра на выезде начнется в 21:00 по времени Екатеринбурга, пишет чемпионат.ком. Прямую трансляцию встреч проведет «Кинопоиск», текстовую онлайн-трансляцию сайт sports.ru. Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84,40, евро 96,74. Рекл.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 25 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 13, плюс 15.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
0: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Сергей Лазарев и Полина Гагарина «Happy End», и хочется проецировать название песни на нашу рабочую неделю. Пусть эта история будет со счастливым концом, а не как обычно, когда в пятницу голова болит от работы и мечтаешь быстрее сбежать на выходные. Мне кажется, знакомое чувство. Напомню, в эфире «Радио Лето» мы с вами слушаем только яркие, любимые наши хиты. То, что надо для классной рабочей атмосферы. Стас Пьеха и его старая история по курсу.

0: Четверг. Время не только заваривать кофе с корицей или вспоминать, что когда-то его называли «рыбный день», но и отличный повод для кино. Обычно в четверг в кинотеатрах начинается показ новых картин, и если давно не были, возможно, сегодня тот самый четверг, когда можно разнообразить свой вечер. Ну а мы в эфире «Радио Лето» добавим разнообразие в рабочий процесс. Скоро в динамиках Маша Вебер, Алексей Чумаков и Жасмин.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомое чувство. На часах время, когда нужно просыпаться, но вот как сделать это не через силу, а с чистым удовольствием? Таким вопросом многие из нас задавались. Ловите три научно доказанных шага к вашему идеальному утру. Шаг первый – правильный звук. Забудьте про резкие, пугающие сигналы. Исследования показывают, что резкий будильник вызывает опасные всплески гормона стресса, кортизола, и мгновенно перегружает сердечно-сосудистую систему. Поставьте приятный трек, который постепенно набирает громкость. Мелодичные звуки снижают риск так называемой инерции сна и помогают проснуться без чувства разбитости. Шаг второй – физическая перезагрузка. И если ваш фаворит – легкий контрастный душ, то это прям то, что нужно. Доказано, что чередование теплой и прохладной воды мгновенно активирует симпатическую нервную систему и усиливает периферический кровоток. Это быстро насыщает мозг кислородом, прогоняет остатки ночной вялости и дает мощный заряд энергии на целый день. И шаг третий. Придумайте себе утренний ритуал. Наш мозг работает по системе дофаминового вознаграждения. Если вы придумаете приятный утренний якорь, например, чашку свежесваренного кофе, 5 минут медитации или любимый трек, организм выделит дофамин еще до подъема. Радость предвкушения буквально вытолкнет вас из постели. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Привет всем, кто с нами в этот четверг в компании «Радио Лето». С вами Саша Котов. И если вы уже в мыслях представляете, когда стоит ждать первый снег, для автомобилистов это очень важно, есть информация от синоптиков. Сухая погода в Свердловской области продержится до конца сентября, а вот первый снег не раньше середины октября. Да, вот такой прогноз погоды. Продолжение темы. Дискотека «Авария» и Кристина Орбакайте в эфире.

0: Дмитрий Колдун, «Между нами love». Хотя, мне кажется, между нами гораздо больше. Кто-то назовет это химией, но мне кажется, нас объединяет хороший вкус в музыке. Поэтому за выбор «Радио Лето» огромное спасибо. Слушаем только яркие, любимые наши хиты. Уже скоро споют Дима Билан, Хай-Фай и Ани Лорак. В этом ритме двигаемся в сторону выходных.
1: «Радио Лето». Реклама.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Под яркие любимые наши хиты астрономическая осень официально наступила в северном полушарии Земли. Да, время летит быстро, и когда кто-то посмеялся над коллегами, которые начали готовиться к новогоднему корпоративу, а вот зря, не заметите, как буду вас поздравлять с первым днем зимы. Пока это не наступило, послушаем в нашем осеннем плейлисте хит режиссера от группы «Градусы». Хотя, какая осень? В динамиках у нас всегда лето. Здесь тепло.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники здоровья 365 на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники здоровья 365. Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Добрый день. Банк России готов смягчить кредитное регулирование по кредитам на защиту критической инфраструктуры. ЦБРФ даст банкам послабление по судам, которые выдаются юрлицам для инвестирования в защиту производства или инфраструктуры от атак беспилотников. Об этом сообщила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина на сессии Международного банковского форума, пишет РБК. По словам Набиуллина, это минимизирует будущие потери. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по росту доходов населения в текущем году. Также в топе Артем в Приморском крае и Батайск в Ростовской области. Среднедушевые доходы жителей этих городов показали наиболее динамичный рост в России. Показало исследование финансового университета при правительстве России, пишет газета «Ведомости». С начала года показатель в Екатеринбурге, Артеме и Батайске увеличился на 21% к тому же периоду прошлого года. В топ-10 также вошли в частности Благовещенск, Миасс, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск. Плюс 19-20%. Отрицательную динамику зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске. Минус 1%. В Новошахтинске и Прокопьевске минус 6%. Пишет «Комсомольская правда». Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, эта процедура проходит на первом заседании. Это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горно-заводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксобрание по списку КПРФ, напоминает «Новый день». Сухая и теплая погода продлится на Среднем Урале до конца сентября. Об этом рассказала накануне на пресс-конференции в агентстве ТАСС главный синоптик области Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы по средней температуре, примерно на 1 градус. В начале октября существенных осадков в прогнозах нет. В целом, в следующем месяце количество дождей ожидается близким к норме, отметила синоптик. Первый снег выпадет не раньше середины октября. Хоккейный автомобилист сегодня вечером проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с Череповецкой «Северсталью». Игра на выезде начнется в 21:00 по времени Екатеринбурга, пишет чемпионат.ком. Прямую трансляцию встреч проведет Кинопоиск, текстовую онлайн-трансляцию сайт sports.ru. Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84,40, евро 96,74.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
3: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 25 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 13, плюс 15.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.

Солнце внутри у Тераклии, подходящий саундтрек для осенних офисных будней. За окном спорная погода, в кабинете спорят, включить или нет обогреватель, а до конца рабочего дня еще несколько задач и как минимум одна чашка чая. В такие моменты особенно хочется музыки, которая добавит немного тепла. Поэтому предлагаю минимум еще один час провести в одной компании. С вами в студии Радио Лето Саша Котов. Привет! Слушаем вместе яркие любимые наши хиты.

звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Тикает, тикает таймер на наших офисных часах, а значит, до конца рабочего дня осталось чуть-чуть. В четверг мы особенно пристально следим за временем. Не потому, что торопимся домой, просто проявляем профессиональный интерес к работе часов. Пусть это будет официальное оправдание. Ну а мы на Радио Лето ускоряем процесс благодаря хитам, которые с нами весь день. Уже скоро с нами в эфире Полина Гагарина, Стас Пьеха и Мари Крамбери.

0: Готов поспорить с группой «А-студия»? В рабочий четверг нас касается абсолютно все, что коллеги обсуждают в офисе. Не знаю, как это работает, но именно в четверг хочется немного посплетничать, поболтать и обменяться новостями. И это нормально, ведь мы не можем 8 часов общаться исключительно словами «согласовано» и «направляю начальнику». А вот обсудить, кто принес на кухню такой вкусный пирог, можно совершенно открыто и даже требовать подробностей. Поэтому пусть общение будет полезным, а рабочий день приятным. Слушаем вместе яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Банк России готов смягчить регулирование по кредитам на защиту критической инфраструктуры. ЦБРФ даст банкам послабление по судам, которые выдаются юрлицам для инвестирования в защиту производства или инфраструктуры от атак беспилотников. Об этом сообщила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина на сессии Международного банковского форума, пишет РБК. По словам Набиуллина, это минимизирует будущие потери. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по росту доходов населения в текущем году. Также в топе Артем в Приморском крае и Батайск в Ростовской области. Среднедушевые доходы жителей этих городов показали наиболее динамичный рост в России. Показало исследование финансового университета при правительстве России, пишет газета «Ведомости». С начала года показатель в Екатеринбурге, Артеме и Батайске увеличился на 21% к тому же периоду прошлого года. В топ-10 также вошли в частности Благовещенск, Миасс, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск. Плюс 19-20%. Отрицательную динамику зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске. Минус 1%. В Новошахтинске и Прокопьевске минус 6%. Пишет «Комсомольская правда». Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, эта процедура проходит на первом заседании. Это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горно-заводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксобрании по списку КПРФ, напоминает «Новый день». Сухая и теплая погода продлится на Среднем Урале до конца сентября. Об этом рассказала накануне на пресс-конференции в агентстве ТАСС главный синоптик области Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы по средней температуре, примерно на 1 градус. В начале октября существенных осадков в прогнозах нет. В целом, в следующем месяце количество дождей ожидается близким к норме, отметила синоптик. Первый снег выпадет не раньше середины октября. Хоккейный автомобилист сегодня вечером проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с Череповецкой «Северсталью». Игра на выезде начнется в 21:00 по времени Екатеринбурга, пишет чемпионат.ком. Прямую трансляцию встречи проведет «Кинопоиск», текстовую онлайн-трансляцию сайт sports.ru. Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84,40, евро 96,74.
2: В эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В пятницу, 25 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 13, плюс 15.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Под любимую музыку рабочие задачи уже не кажутся такими сложными. Согласны? Вы в компании «Радио Лето» и слушаем с вами только яркие любимые наши хиты. Причем для удобства можете заглянуть на сайт radioletofm.ru. Слушайте «Радио Лето» онлайн в великолепном качестве. Тем более на горизонте хит, который хочется включить на весь офис. Ай-яй-яй!

0: ЛСП и группа «Моя Мишель» в эфире «Радио Лето». И пока кто-то корректирует свои музыкальные вкусы, ребята достойны вашего внимания. Предлагаю посмотреть в интернете подробнее и скорректировать свой путь. Дом, работа, работа, дом. Около 20 автобусных маршрутов могут изменить схему движения в столице Урала. Не проспите обновление. Ну а мы добавим бодрости в рабочий четверг. Слушаем хит от Владимира Преснякова «Счастливчик» в эфире «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама. Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы задумывались вообще, как наш мозг связывает зрение и память? Вот представьте, человек видит ключи, но не понимает, что это такое, пока не возьмет их в руки. Да, это не амнезия. У этого слова есть другое название. Встречайте неодушевленное существительное женского рода – агнозия. Это слово пришло из греческого языка, где приставка «а» означает отрицание, а гнозис – познание или знание, буквально незнание. Термин ввел знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд в конце 19 века. Сегодня это слово прочно связано с неврологией. При агнозии глаза видят детали, как я уже сказала, но мозг не может собрать их в единый образ. Восстановление всегда зависит от причины недуга. Обычно врачи тренируют мозг заново, подключая другие органы чувств – осязание и слух. В общем, узнавайте больше о тайнах человека вместе с нами, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Дима Билан – тот самый исполнитель, который не просто в нашей голове, но и в нашем сердце. И такие песни делают четверг гораздо приятнее. Замечали, у четверга есть свой мягкий флер. Это день для тех, кто любит порядок и слегка любит отступление. Звонок другу, быстрый кофе-брейк и продолжение плана. В этом ритме и продолжим, но уже с Катей Савельевой. Она скоро у микрофона, а вот я скажу всем классного завершения дня. И услышимся завтра. Меня зовут Саша Котов, ну а завтра у нас уже пятница.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Добрый день. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 государств-членов ООН. Об этом сообщил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИДа Франции Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что это на 11 больше, чем в прошлом году. Тогда декларацию поддержали 40 стран. Представители США, а также страны Африки и Южной Америки не стали присоединяться к антироссийскому заявлению, которое озвучила Украина перед началом Совбеза ООН. Но его поддержал ряд стран, в том числе Канада, Эстония, Швейцария, Италии. Глава МИДа России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк накануне. Он выступит с трибуны 26 числа. Свердловские власти приняли решение о регулировании численности медведей и начнут отстрел, сообщили порталу Е1 в департаменте по охране животного мира. Напомню, жители Краснотуринска уже не раз видели медведей. 3 дня подряд хищник появлялся в поселке Рудничном в 12 километрах от города. Также медведей видели в Ивделе. Напомню, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. Сегодня СМИ пишут о 2 трагедиях в Туве и в Вологодской области. По словам специалистов, животные выходят к людям из-за нехватки пищи в лесах. Кроме того, медведи сильно расплодились. В предстоящие выходные на ЖБИ в Екатеринбурге изменится движение трамваев. На остановке Каменной Палатки будут ремонтировать пути. Трамваи не будут ходить по улице Сыромолотова от остановки УРФУ до конечной 40-летия ВЛКСМ в оба направления. С полуночи субботы 26 сентября до 5 утра понедельника 28 числа. Кроме того, на время ремонта ограничат движение автотранспорта по улице Сыромолотова от Владимира Высоцкого до дома номер 10А. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, пишет агентство ИАН. При покупке квартиры на вторичном рынке большинство россиян привлекают риэлтора или агентство, таковых 69%. При этом 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% – помощь на отдельных этапах, показал опрос пресс-службы «Авито недвижимость». Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав, а также подготовку документов и организацию расчетов. Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин отметил, что профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения, пишет «Урару». Опасный тайфун Дудзюань обойдет Россию стороной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В воскресенье из этого тайфуна в Японии погибли 9 человек, еще 4 пропали без вести. Сейчас Дудзюань в океане находится в районе Алеутских островов. Влияние циклонического вихря будет несущественным. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточное побережье Камчатки. Тайфун не пойдет в континентальную часть России. Он пойдет на Аляску через Берингово море, сообщает «Москва-2». 24. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в пятницу, 25 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, но днем температура воздуха будет плюс 13, плюс 15.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,6.

Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил я два лет. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

узнали, что эта песня была написана специально под характер певицы по имени Севиль. И это была действительно история, когда муза вдохновляет своего поэта.

нам с вами до закрытия ноутбуков еще немножко нужно, знаете ли, поработать. Но красивое совпадение уже налицо. Впереди 4 часа эфира. В этот четвертый день недели, который мы с вами проведем на одной волне. Разбавим рабочую рутину капли абсента от Иракли. Следом Юлиана Караулова и группа Тутси на радио «Лето». Оставайтесь с нами. Здесь всегда тепло.

0: многие ожидают возвращения культовой «Фабрики звезд». Мы с вами слушали как раз девушек из группы «Тутси». Их трек «Самый-самый» как раз появился непосредственно на этом проекте. А я же ожидаю появления рубрики «Вкус жизни», в которой расскажу, как же просыпаться с бодростью каждое утро, а не наоборот. Надеюсь, вам тоже понравится. Услышимся скоро. Группа «Градусы», Слава и Стас Пьеха и Полина Гагарина нас тоже бодрят в этот четверг. Мы продолжаем их служить вместе не только в Екатеринбурге на 98,9 FM, но и на нашем сайте radioletofm.ru, абсолютно везде, где есть интернет.
1: Радио Лето. Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомое чувство. На часах время, когда нужно просыпаться. Но вот как сделать это не через силу, а с чистым удовольствием? Таким вопросом многие из нас задавались. Ловите три научно доказанных шага к вашему идеальному утру. Шаг первый – правильный звук. Забудьте про резкие, пугающие сигналы. Исследования показывают, что резкий будильник вызывает опасные всплески гормона стресса, кортизола, и мгновенно перегружает сердечно-сосудистую систему. Поставьте приятный трек, который постепенно набирает громкость. Мелодичные звуки снижают риск так называемой инерции сна и помогают проснуться без чувства разбитости. Шаг второй – физическая перезагрузка. И если ваш фаворит – легкий контрастный душ, то это прям то, что нужно. Доказано, что чередование теплой и прохладной воды мгновенно активирует симпатическую нервную систему и усиливает периферический кровоток. Это быстро насыщает мозг кислородом, прогоняет остатки ночной вялости и дает мощный заряд энергии на целый день. И шаг третий. Придумайте себе утренний ритуал. Наш мозг работает по системе дофаминового вознаграждения. Если вы придумаете приятный утренний якорь, например, чашку свежесваренного кофе, 5 минут медитации или любимый трек, организм выделит дофамин еще до подъема. Радость предвкушения буквально вытолкнет вас из постели. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Если группа Челси решила остаться на безопасной дистанции, так тому и быть, а мы становимся к вам только ближе. Поздравляем с праздником! Профессиональным всех системных аналитиков и инженеров без траншейных технологий. Сегодня именно такой день. День тех, кто видит систему насквозь и круто строит подземные коммуникации. Ребята, без вас никуда. Ну а мы продолжаем прокладывать идеальный музыкальный путь прямо в ваш вечер. Дальше только хиты и ничего, кроме 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Мы играем при Маша Ржевская и прекрасная елка. Слушаем вместе, движемся дальше.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. Центробанк надеется на снижение инфляции. Эксперты ЦБ ожидают, что в начале следующего года инфляция будет находиться в районе 6%, затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно до 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, называют высокие процентные ставки и рост сбережений. По последним данным Росстата, сейчас годовая инфляция составляет 6,2%. Одна из главных задач регулятора обеспечить ценовую стабильность, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, а эта процедура проходит на первом заседании, это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполняется 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горнозаводском училище имени Демидовых. В 21-м прошел в ЗАГС собрание по списку КПРФ. В 23-м отказался от мандата, который перешел к внуку застройщика Владимира Конькова Станиславу Блохину, напоминает «Новый день». Спектакли по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы. Премьера намечена на май-июнь следующего года. Александр Козлов играл в группе с момента ее основания. Именно он придумал название группы. Он написал музыку для таких хитов, как «Истерика», «Сказочная тайга», «Моряк», «Ковер, вертолет» и других. Александр Козлов ушел из жизни в 2001 году. Вокальные партии в будущем спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Екатеринбург присоединится к международной акции «Забегу Виксид Бхарат», который ежегодно проходит более чем в 150 городах мира. Как сообщили в мэрии, в Екатеринбурге забег проводится в знак сотрудничества Индии и России. Дистанция 3 километра. Мероприятие пройдет 27 сентября на центральной набережной города. Сбор участников в 9:30 утра у стадиона «Динамо». Забег проводит Генконсульство Индии в Екатеринбурге при поддержке администрации города. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84.40, евро 96.74.
2: Ну и время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 25 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, но днем будет плюс 13, плюс 15.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: И теперь уже добрый вечер всем, кто выбирает яркие и любимые наши хиты. У нас здесь впереди группа «Винтаж», и говорят, что хорошие девочки попадают прямиком в рай, а плохие вот куда захотят. Но я уверена, что в любой ситуации человеку в первую очередь нужен человек. Поэтому уютная компания наших звезд и моя личная, меня зовут Катя Савельева, вам сегодня обеспечены. Давайте двигаться навстречу этому вечеру. На календаре все еще сентябрь. Пусть он будет ярким, теплым и максимально динамичным.

0: так вот мы с вами прокатились виртуально с Юлией Савичевой в желтом такси. И если при слове «такси» вы вспомнили ретро-Волгу, значит, вы настоящий ценитель легенд. Кстати, УАЗ прямо сейчас выбирает один из трех вариантов новой буханки. От кузова на платформе «Патриота» до базы коммерческого грузовика. Интригу обещают раскрыть до конца года. Ну и куда бы вы ни ехали, на такси или в своем собственном транспорте, делать это под хорошую музыку. Впереди у нас яркие, любимые наши хиты. Это будут «By Indy» вместе с друзьями и мод там, конечно. Гости из будущего Владимир Пресняков тоже на старте.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: «Урал-маркет» с 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

нахулиганил немножко в нашем эфире Владимир Пресняков и при этом заверил, что у него все нормально. Ну, я надеюсь, что нормально у тех, кто прямо сейчас за рулем штурмует вечерние пробки в Екатеринбурге. Держитесь, я думаю, что под нашу музыку ехать всегда веселее. Кстати, новость о тех, у кого на личном фронте тоже все нормально. Говорят, что Григорий Лепс съехался с новой возлюбленной, хотя сам артист на днях все жестко опроверг. Ну, а роскошный дуэт с Ани Лорак точно у нас появится в эфире. Чистая правда. Делайте громче и не пропустите группу «Серебро» и Дениса Клявера. Тоже скоро.

Согласитесь, найти свою правильную половинку – это как найти свободное парковочное место в центре в 6 часов вечера. Такая редкая, но невероятно приятная удача. Только что с нами был Денис Клявер. В разгаре наш с вами вечерний драйв-тайм. Я предлагаю послушать 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Начнется все с Манхэттена от группы Бандерас, а студио и Тик-Так, и другая причина от группы Непара у нас с вами тоже будет. Новинка от Филиппа Киркорова, если она вам по душе, обрадую, тоже у нас впереди. Оставайтесь на Радио Лето, здесь всегда тепло.

была очаровательная Алсу с треком «Все равно» на радио «Лето». А если вам прямо сейчас не все равно, чем удивить, например, близких за вечерним ужином или завтра коллег на работе, ловите нашу традиционную интеллектуальную минутку, рубрику «Слово дня». Через 10 минут расскажу вам побольше про одно интересное слово из мира медицины и одновременно неврологии. Набравы парни из группы «Бис» и «Горячие».

0: горячий шоколад, а еще Люся Чеботина. Это как раз та самая компания, в которой я оставляю вас с абсолютно легким сердцем на ближайшие 10 минут.
1: Радио Лето. Реклама.
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы задумывались вообще, как наш мозг связывает зрение и память? Вот представьте, человек видит ключи, но не понимает, что это такое, пока не возьмет их в руки. Да, это не амнезия. У этого слова есть другое название. Встречайте неодушевленное существительное женского рода – агнозия. Это слово пришло из греческого языка, где приставка «а» означает отрицание, а гнозис – познание или знание, буквально незнание. Термин ввел знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд в конце 19 века. Сегодня это слово прочно связано с неврологией. При агнозии глаза видят детали, как я уже сказала, но мозг не может собрать их в единый образ. Восстановление всегда зависит от причины недуга. Обычно врачи тренируют мозг заново, подключая другие органы чувств – осязание и слух. В общем, узнавайте больше о тайнах человека вместе с нами, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

который хотел счастья, это город 312. Если вы, друзья, хотите получить то, чего никогда не имели, придется сделать то, чего вы никогда не делали. Но есть же такое, да, мнение. И, кстати, сегодняшний день незапланированных безумств, да, отмечается он 24 сентября, еще в компании четверга. Мне кажется, идеальный повод для того, чтобы попробовать что-то новенькое. Рискнете сделать шаг навстречу своей мечте? А мы поставим вам что-нибудь мотивационное. 20 минут музыки без перерывов на рекламу, разговоры дальше. В дороге и не только. Группа «Градусы», моя Мишель и Стас Пьеха ждут вас на радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. На прошлой неделе было зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Это сразу на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекции продолжает увеличиваться. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по росту доходов населения в этом году. Также в топе Артем в Приморском крае и Батайск в Ростовской области. Средние душевые доходы жителей этих городов показали наиболее динамичный рост в России. Таковы итоги исследования финансового университета при правительстве России, пишут ведомости. С начала года показатели в Екатеринбурге, Артеме и Батайске увеличились на 21% к тому же периоду прошлого года. В топ-10 также вошли Благовещенск, МИАС, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск, плюс 19-20%. Отрицательную динамику зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске, минус 1%, в Новошахтинске, Прокопьевске, минус 6%. В Екатеринбурге за 700 миллионов рублей обновят Серовский тракт. Дорожники отремонтируют участок от Екатеринбурга до Верхней Пышмы с 10 по 20 километр. Информация о контракте опубликована на сайте госзакупок. Ширина дороги более 20 метров, предусмотрены 6 полос. Дорожникам предстоит уложить асфальт, заменить старые барьерные ограждения, расчистить водопропускные трубы, выполнить прочие работы, пишет «Комсомолка». Сергея Соседова похоронят на Перепеченском кладбище в Подмосковье, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на окружение известного телеведущего и музыкального критика. Дата прощания пока неизвестна, а смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября. Ему было 58 лет. Он скончался во время поездки в Якутию после неудачного падения на лестнице в отеле. Широкую известность Сергею Соседову принесла программа «Акулы-пера». Позже он участвовал в проектах «Ты суперстар», «Суперстар возвращения» и других музыкальных шоу. Трехдневный «Урал-маркет» будет проходить в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября в Уральском центре развития дизайна. Посетителям представят работы местных мастеров, продукцию уральских фермеров и творчество местных художников и музыкантов. В программе «Осенние коллекции», «Крафтовая еда», «Живой винил» и «Искусство» – все в одном месте. В программе также творческие мастер-классы для детей и взрослых. Занятия будут проходить без записи все три дня. Вход свободный. Доллар 84,40, евро 96,74.
2: Ну и время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 25 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла. Ну а днем будет плюс 13, плюс 15.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Это «Радио Лето», друзья. Впереди еще много ярких, любимых наших хитов для вашего приятного вечера. Меня зовут Катя Савельева. И до 20.00 мы в одной компании. Давайте делать громче, впереди много отличной музыки. Не уши и выше, прямо сейчас. Группа «Добро» на подходе.

Да, кому-то праздник, а кому-то не до сна. А знали ли вы, друзья, что для легкого подъема музыка, ну конкретно на будильнике, должна нарастать постепенно и быть мелодичной. Еще больше крутых лайфхаков для вашего бодрого утра уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». Ну, а у нас впереди музыкальный блок Валерии, трек «Ты где-то там», Мари Краймбрери и ее «Ты помнишь?». А еще «Август — это ты» от Мота. Предлагаю послушать незамедлительно на радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знакомое чувство. На часах время, когда нужно просыпаться, но вот как сделать это не через силу, а с чистым удовольствием? Таким вопросом многие из нас задавались. Ловите три научно доказанных шага к вашему идеальному утру. Шаг первый – правильный звук. Забудьте про резкие, пугающие сигналы. Исследования показывают, что резкий будильник вызывает опасные всплески гормона стресса – кортизола и мгновенно перегружает сердечно-сосудистую систему. Поставьте приятный трек, который постепенно набирает громкость. Мелодичные звуки снижают риск так называемой инерции сна и помогают проснуться без чувства разбитости. Шаг второй – физическая перезагрузка. И если ваш фаворит – легкий контрастный душ, то это прям то, что нужно. Доказано, что чередование теплой и прохладной воды мгновенно активирует симпатическую нервную систему и усиливает периферический кровоток. Это быстро насыщает мозг кислородом, прогоняет остатки ночной вялости и дает мощный заряд энергии на целый день. И шаг третий – придумайте себе утренний ритуал. Наш мозг работает по системе дофаминового вознаграждения. Если вы придумаете приятный утренний якорь, например, чашку свежесваренного кофе, 5 минут медитации или любимый трек, организм выделит дофамин еще до подъема. Радость предвкушения буквально вытолкнет вас из постели. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

прощаемся с группой M-Band, ну и заодно со мной Катей Савельевой. Обязательно услышимся завтра, друзья. Ну а, кстати, насчет сегодня. Астрономы открыли в этот день Нептун, планету, которая в астрологии отвечает за интуицию, вдохновение и наши самые заветные сны. Что бы мы делали без этих самых звезд? Кстати, на завтра они обещают нам, что пятница станет днем исполнения желаний, если вы просто доверитесь своему внутреннему голосу. Я оставляю вас в компании лучшей музыки. Услышимся завтра ровно в 4 дня. Ну а в ближайшие минуты группа «Винтаж». Отпетые мошенники Ани Лорак и Диана Арбенина остаются с вами на самой солнечной стороне жизни. Пока!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости. Добрый вечер. В новой Госдуме 9-го созыва появятся два новых комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству, сообщает Интерфакс. Первый комитет, вероятно, будет заниматься регулированием технологий искусственного интеллекта, цифровых платформ, маркетплейсов, беспилотных систем и креативных индустрий. Появление второго связано с предполагаемым разделением действующего комитета по госстроительству и законодательству. В Свердловской области решили начать отстреливать медведей. Региональные власти приняли решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить в города. Их неоднократно видели на севере области, в частности, в Краснотурьинске, в Ивделе, а в восточных регионах России, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. В четверг стало известно о трагедии в Тыве, где медведь загрыз отца известного российского хоккеиста Питтсбурга Андрея Кузьменко. 62-летний Александр Кузьменко приехал на рыбалку на Енисей, где на рыбаков напал медведь, пишет телеграм-канал Мэш. Екатеринбург присоединится к международной акции «Забегу Виксид Бхарат», который ежегодно проходит более чем в 150 городах мира. Как сообщили в мэрии, в Екатеринбурге забег проводится в знак сотрудничества Индии и России. Дистанция 3 километра. Мероприятие пройдет 27 сентября на центральной набережной города. Сбор участников в 9:30 утра у стадиона «Динамо». Забег проводит Генконсульство Индии в Екатеринбурге при поддержке администрации города. В российских школах становится меньше двоечников, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, одновременно улучшаются результаты ЕГЭ и растет качество профессионального образования, пишет парламентская газета. Кравцов также напомнил об эксперименте с оценками за поведение. В этом году систему тестируют в 10 школах в каждом регионе. Отметка должна стать для учеников ориентиром и показать, когда поведение выходит за установленные рамки, добавил министр. Нынешний сентябрь в Екатеринбурге может оказаться самым теплым за последние 69 лет. Первым в рейтинге самых теплых стал сентябрь 1957-го. Тогда средняя месячная температура была плюс 15,3 градуса. В этом году, по прогнозу метеоролога Алексея Пулина, средняя температура сентября должна быть около плюс 14. Это более чем на 3,5 градуса выше климатической нормы. Доллар 84,40, евро 96,74.
0: Реклама.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в пятницу, 25 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла, но днем температура воздуха будет плюс 13, плюс 15.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники здоровья 365 теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники здоровья 365. Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. На железнодорожный вокзал Екатеринбурга в четверг вечером съехались полицейские с собаками. Всех людей вывели на улицу, об этом Е1 рассказали очевидцы. В транспортной полиции сообщили, что в отдел поступила информация о ЧП на вокзале. Сотрудники приехали на вызов, но повод не подтвердился, после чего вокзал вернулся к работе в штатном режиме, пишет Е1. Неадекватный мужчина открыл стрельбу по людям и машинам на улице Декабристов в Екатеринбурге. Все произошло в четверг в 16 часов. К моменту прибытия Росгвардии подозреваемый скрылся, но вскоре его задержали. При личном досмотре в пакете у задержанного обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Гражданина доставили в полицию. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дебоширом оказался 40-летний житель улицы Елунинская по имени Максим. Он был нетрезв. Ствол у него изъяли, это оказался светошумовой бульдог. Разбирательство продолжается, пишет Е1. Спектакль по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы Агата Кристи. Вокальные партии в спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Доля выданных россиянам шенгенских мультивиз упала до 1-2%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Полугодовые визы стали редкостью после ужесточения правил Евросоюза. Теперь большинству туристов приходится оформлять документы перед каждой поездкой. При этом спрос на шенген продолжает расти, число обращений увеличилось на 15-25%. Чаще всего россияне подают документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. Доллар на пятницу 84,91, евро 96,89.
2: Ну и время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в пятницу, 25 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. Ночью от 7 до 9 градусов тепла. Ну а днем будет плюс 13, плюс 15.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама. Мечта.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

потом с глазами полными надежды.

0: слушаете радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.